0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Каментар эксперта.
1: З вами Ева Барцеловская. Амаль год таму, 25 чэрвеня 2025 года, Украіна і Рада Еўропы падпісалі дамову аб стварэнні спецыяльнага трыбунала для прыцягнення да адказнасці за злачынствы агрэсію ў дачыненні да Украіны. А 15 мая 2026 года стала вядома, што ў Радзе Еўропы адобрылі рашэнне аб запуску спецтрыбунала па агрэсіі супраць Украіны. Што ж здарылася тады? 37 дзяржаў свету прынялі рашэнне аб зацвярджэнні пашыранага частковага пагаднення аб стварэнні кіруючага камітэта спецыяльнага трыбунала па агрэсіі супраць Украіны. Тады ж кіраўнік украінскага МЗС Андрэй Сібіга адзначыў, што гэты трыбунал, падобна Нюрнбергскаму 80 гадоў таму, павінен аднавіць справядлівасць. Цытата. «Пуцін заўсёды хацеў увайсці ў гісторыю, і гэты суд дапаможа яму гэтага дасягнуць. Ён увойдзе ў гісторыю, як злачынец. І не толькі ён. Пуцін, Шайгу, Герасімаў, Бортнікаў, Золатаў, Мядзведзеў, Патрушаў, Лукашэнка і іншыя. Сёння ўсе яны атрымалі свой білет у Гаагу». Канец цытаты. Чаму Андрэй Сібіга узгадаў і Лукашэнку? Справа ў тым, што спецыяльны трыбунал для прыцягнення да адказнасці за злачынства і агрэсію ў дачыненні да Украіны – гэта не спецтрыбунал «Украіна супраць Расіі». Усё нашмат шырэй. За злачынства і агрэсію ў дачыненні да Украіны змогуць судзіць не толькі расійскае кіраўніцтва, якое пачало вайну. Патэнцыйна ў сферу юрысдыкцыі такога трыбунала могуць патрапіць асобы, якія, паводле ацэнкі следчых органаў, прымалі ўдзел у здзяйсненні злачынства агрэсіі супраць Украіны, уключна з прадстаўнікамі кіраўніцтва трэціх дзяржаў, пры ўмове, што гэта будзе прадугледжана яго устаноўчымі дакументамі. А сярод трэціх дзяржаў можа быць і афіцыйнае кіраўніцтва Беларусі, якое прадаставіла Расіі тэрыторыю для нападу на Украіну, а таксама і прадстаўнікі, напрыклад, паўночнай Кореі, якія ўзялі ўдзел у агрэсіі.
0: Каментар эксперта.
1: А зараз давайте послухаем меркаванне нашага эксперта.
2: Меня зовут Илья Нузов, я руководитель отдела Восточной Европы и Центральной Азии в Международной Федерации за права человека. Традиционно преступление агрессии – это преступление против государства как такового, а не против индивидуальных лиц, потому что самым главным элементом преступление агрессии – это вооруженная атака против территории и суверенитета другого государства. В отличие от других преступлений, например, как депортация детей, пытки, сексуализированное насилие, для того, чтобы доказать преступление агрессии, необходимо рассматривать исторический контекст и заявление политическое руководство Российской Федерации, ну и не только Российской Федерации, те, кто несет наибольшую ответственность за это преступление. И поэтому такие изречения Путина, как «Украина, Россия – один народ» и другие ложные нарративы о том, что вся Украина наша, что украинцы – это нацисты, все эти, такой процесс сможет развенчать все эти мифы и в то же время помочь созданию и закреплению правдивого нарратива о том, почему на самом деле Россия напала на Украину. И, на мой взгляд, это потому, что Россия очень ревностно относится к тому факту, что украинцы избрали иной путь. Они считают себя независимым и суверенным государством, которое не хочет оставаться в сфере влияния, то, что называется Россия. Они выбрали украинский путь развития, что украинцы никакие не нацисты и не совершали геноцид против русских. То есть, мне кажется, что такой трибунал сможет установить историческую правду, почему на самом деле Россия напала на Украину. И мне кажется, это более возможно в данном институте, чем это будет, например, в процессах Международного уголовного суда, где будут рассматриваться преступления против конкретных лиц. Вот. То есть тут, если резюмировать, то доказание здесь элементов преступления агрессии вынуждает рассматривать исторический контекст. И решение специального трибунала будут способствовать юридическому закреплению правдивого исторического нарратива.
1: Путин сам в СМИ заявил, что нападает на Украину, то есть он сам в СМИ признался о совершении преступления агрессии. Получается так?
2: Все так. Все так. Именно поэтому считается среди юридического сообщества, скажем так, что преступление агрессии в данном случае будет довольно-таки легко доказать. Потому что Путин, в общем, абсолютно не скрывал его намерений накануне совершения преступления агрессии. Он заявил, что он это делает. И это самое прямое доказательство того, что преступление было совершено, и главное, его умысла. Да? То есть для каждого преступления нужен умысел и действие. И тут это прямое свидетельство о том, что у него был умысел, он преднамеренно атаковал Украину и тем самым совершил преступление агрессии. По крайней мере, по отношению к Путину доказательная база уже есть.
1: А по отношению к Лукашенко?
2: По отношению к Лукашенко, мне кажется, немножечко все сложнее, потому что он человек довольно-таки хитрый, на мой взгляд, и напрямую таких вещей не говорит. Мы никогда не слышали, что он говорит: «Я предоставил территорию Беларуси для вторжения России в Украину», хотя мы знаем, что это случилось. Поэтому мне кажется, что преступление было совершено, насколько возможно будет доказать его умысел. Я все-таки думаю, что это тоже довольно-таки будет просто по отношению к Лукашенко, потому что это он главный де-факто руководитель страны, это

А еще писала про свою свекруху, як ехала на свине. Может, чули вы? Не чули? Тут трошки, може, і много этого, але то так, так було. Та була правдиве здарення. Швиня вискочила з хлява і дала їй між ноги, на їжі насіла. І дала їй між ноги, то була мачора така велика, і насіла, на неї їхала задом. Швиня йшла у той бок, так як у нас до стадоли. І на задом сиділа з відром пустим. Дощ падав, на подворку калужав. А эта швиня завезла ее под стадолу, як страшно, она бах и упала в калужу. Так мы смеялись. Ну, я про это тоже написала. Про вену написала, потому что эта вена, то уже она так приходит не часто. Не часто она приходит. Человек опустится, и погода нема. И, может, было так, что и год ниц не писала. И я и теперь не пишу так за много. Может, то есть там часом выдумаю себе, где-то напишу. Бо по-польску тоже пишу. Такие мои складанки, такие римованки. До суседа написала вершик. Уже суседа нема, и он тоже писал. Слово «каханне» такий вершик. «Щабровская беседа». У нас была тоже, я отримала первое место за этот вершик, еще у нас Юрка был Ставчук. Ну и аккурат тогда было им 20 год истнения этого Примаков за сполу. Достала первое место. Старость, то был мой первый вершик.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 16-я гадзіна, у Польшчы 15-я. Украинская разведка фиксует социальную напруженность у России. Европейский парламент разглядит черговую резолюцию по Беларуси уже на наступном тыдне. Туристы массово отменяют брони на отпочинок у Крыме. У студии Анжелика Ляльковская. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские спецслужбы отримали и проанализовали даденные, которые трапляют на стол российского керавництва и отлюстровывают внутреннюю ситуацию у России на передадні политичного циклу. Поводле Зеленского, эти материалы свідчать про рост социальной напруженности, снижение уровня поддержки улады и повеличение протестных настроев у российских регионах. Зеленский отзначил, что нават официальные справоздачи фиксуют негативные для Кремля тенденции. Так само опубликованных даденных говорится про поступовое снижение рейтингу керуючих политических сил у России и повеличение уровня незадоволенности уладой. Зеленский подкреслил, что российское керовництво спробует не уличивать реальную ситуацию Украины, однак внутренние процессы протягивают развиваться. При этом Зеленский отзначил, что Украина по-ранейшему готова до мирных перемовов, але поводле его слов, игнорование реальности с боку Москвы может привести до изменений у российской политической системе у будущем. На наступном тыдні Европейский парламент разглядит и с великой вероятностью ухвалить черговую резолюцию по Беларуси. Головный акцент этой резолюции – политвязни, каже политик и дарадца Светланы Тихановской Анатолия Бетька.
3: Когда выпускали Статкевича, Бабарику, Тихановского, Беляцкого, то, видать, различивали, что тема сама по себе помре и соединение в раздел разное. Так вот, эта резолюция – свечение того, что тема застается у центре уваги. По-другое, резолюция будет присвечена на конкретному кейсу молодой белорусской девчины Александры Пулиневич, яка у 16 годов трапила за краты, отримала больше 10 годов тюрьмы. Вельми важно, что Европейский парламент бачит не только выбитных, ведомых белорусских политвязням, але и простых белорусов, якія змагаються за новую Беларусь.
2: Анатолия Бетька выказала удячность усім політичним фракціям Европейского парламента, якія підтримали гэту ініціативу. На думку політика, такие кроки допомагають утримлювати белорусскую проблематику на міжнародному парадку дня і підтримувати тих, хто застається у зняволенні. Российские туристы массово отменяют брони на отпочинок у Крыме на фоне паливного кризиса и проблем с безопасностью на маршрутах, которые ведут на полуостров. Про это поведомляет выдание агентства. По воде туроператоров у червени колькость аннуляций достигает до 80% от ранее забронированных поездок, а на липень и жнивень – каля половы. У готелях и гостевых домах так само фиксуется резкое падение загрузки. Местами она снизилась амаль удвоя. Представники туристичного бизнеса означают, что проблемы узмацнились после дефицита палива и удару по логистичной инфраструктуре на оккупованных территориях. Так само поведомляется про скорочение колькости экскурсийных заказов и отмены бронирования у приватных объектах размещения и виноробных господарках. У социальных сетках разгорелся скандал после того, как фермер из Берестейской области показал у TikTok видео, где он утилизует трускавку прямо у полі. На відео мужчина з мікроавтобуса викидає більш за 5 скринь з латками клубніки. Користальники соцсеток адреагували на гэта вельми емоційно і почалася активная дискусія. Частка коментаторов раскритикували фермера, меркуючи, что продукцию можно было продать танней альбо бесплатно раздать тим, хто має потребу. Інші користальники отзначили, что клубника – гэта хутка псавальний продукт, який може стратить якость і стать непридатним для продажи. Сам автор відео пазні розтлумачив, що на відео показана сапсавана ягода, яку вже немагчимо було реалізувати. Він так само відзначив, що передача продукту у соціальні установи потребує соціальних умов і процедур. Тим часом у Мінську означається зниження цін на трускавку. На ринку Комаровка кошт ягод починається прикладно від 5,5 білоруських рублів за кілограм, а в залежності від якості доходить до 15 рублів, що в переліку на злоти складає від 7,5 до 19 злотих за кілограм. Для порівняння, у початку сезону у Мінську ціна на клубніку досягала до 40 рублів за кілограм. Більш новинок на сайті і в соціальних сітках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про згодину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў нашым памежным рэгіёне пахмурнае надвор'е з дажджамі на працягу дня. Тэмпература паветра складзе ад 13 да 19 градусаў. Вецер заходні ўмераны, месцамі парывісты. Увечары ападкі паступова аслабнуць, аднак воблачнасць захаваецца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрэя Степанюка.

0: Гэта была перадача «Штосьці не так». Тыдзень пражылі і дзякуем Богу.
1: Што-то не так!
2: Штосьці не так! Агляд абсурдных навін у Беларусі і па-за межамі.
1: Што-то не так!
3: Валюту лопатой грабе, кто понавешал повсюль бы тебе, кто нашим гражданам каждый день в рот, кто

0: Философские нотатки.
1: Вы слухали белорусскую программу Ватиканского радио. За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

слухали музыку разом. Мы слухали музыку разом на дахах шматповерховых домов. Наше радио сердце промали хвали ветру, ветру облаков, зор, мар, сноу. Мы крочили разом весной, простало чернеючий снег. Незнаемый район, вельготные кеды,

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.